0: ребята, всем доброго утра. Это Васаби Шоу, с вами Эльвира Азарова. Приветствую вас на волнах Energy FM. Сегодняшний эфир для вас проведу я одна, потому что Тосечка у нас отпросился, как вы помните. У него что-то там, где-то что-то там подскочило, выскочило, и мы его отправили на кратковременное лечение, точнее, обследование. В общем, всем доброе утро. И что мы сегодня будем с вами делать? Я думаю, что каких-то супер ярких новостей я обсудить с вами не смогу, потому что у меня нет напротив меня моего соведущего. Да, но, что я предлагаю? Давайте мы с вами сегодня посоветуем друг другу классные фильмы и сериалы на предстоящую осень. Сегодня у нас, между прочим, уже 1 октября, и этот день по нумерологии начинается с энергии единицы. Это символ старта, это символ самостоятельности, да, и новых начинаний. Поэтому сегодняшний день можно воспринимать как маленькую точку такой перезагрузки. То есть придумали, попробовали, сделали. Обязательно действуйте, да, и обязательно начните что-то новое с сегодняшнего дня. Поэтому я вам предлагаю, напишите нам, те, кто никогда нам не писал, напишите по номеру телефона 8 700 107 10 22, по теме. Тема такая: посоветуйте самый лучший или какой, по вашему мнению, самый лучший фильм или лучший сериал для осени? Да? Пишите 8 700 107 10 22. Прямо сейчас у нас гороскоп. Ержик, что такое?
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
2: От Азарова и Павлова.
0: Это краткий гороскоп на сегодня. Итак, Овны, день активных действий, не откладывайте важное. Первый шаг сегодня может оказаться самым удачным. Тельцы, не спешите, спокойный темп поможет заметить хорошую возможность там, где ее другие могут не увидеть. Близнецы, это день общения, интересный разговор способен подсказать неожиданное решение. Раки, уделите внимание дому и близким, теплая атмосфера сегодня особенно важна. Львы, проявляйте инициативу, но оставляйте пространство для мнения других. Так результат будет еще лучше. Девы, это отличный день, чтобы навести порядок в делах и, наконец, закрыть небольшой, но давно отложенный вопрос. Весы, сегодня особенно пригодится дипломатия. Не обязательно спорить, чтобы доказать свою правоту. Лучше промолчать, советуют звезды. Скорпионы, доверяйте только своей интуиции. Кстати, вот касательно скорпионов, у вас очень-очень сильно развита интуиция. Скорпионы и раки. Вот, запомните, да, если вам что-то кажется, вам не кажется. А если вы живете рядом с человеком, который говорит: да не показалось, за дура, что ли, что ты там себе насочиняла? Или ты дурак, что ли, что ты там себе насочинял? Вот не надо прислушиваться к этому, вам не кажется. Вам не кажется. У вас очень сильное от рождения интуиция. Вот скорпионы и раки. Так, что я говорила? Скорпионы. Скорпионы, доверяйте своей интуиции, но решение принимайте после проверки фактов. А если вам показалось, то вам не показалось, ребят. Я это точно знаю. Факты будут. Вот прям клянусь Антоном, ребят, вот прям клянусь Антоном. Стрельцы, добавьте в день немного спонтанности. Новая идея или неожиданная встреча могут сделать

0: касательно новостей, давайте все-таки что-нибудь я с вами буду обсуждать. Что я прям не могу сдержаться, я хочу что-нибудь такое, вот посплетничать с вами хочу. Мне нужна ваша реакция, обратная отдача, поэтому обязательно, я сейчас планшет в руки возьму, обязательно напишите, 8-700-107-10-22, обязательно напишите по теме, да, поддержите меня. Я сегодня в эфире одна, я так привыкла, чтобы меня кто-нибудь... Перебивал. Вот, буду сплетничать с вами через 3 минуты. Ровно через 3 минуты, не пропустите.
1: Просто слушай.

Итак, новость номер один, ребята. Конечно, я не хотела бы ее обсуждать, но мне придется. Вы же любите сплетни, да? Так, есть такая девушка-блогер Эльмира Тулегенова. Она рассказала о конфликте со своим мужем Ербулатом Жанабыловым. Знаете таких блогеров, да? Жанабыловы — это наши казахстанские...

0: Как сказать, вот такие же популярные блогеры, семья, как, ну, что-то вроде Оксаны Самойловой с мужем, да, или Чекалины, вот это вот что-то вот из разряда такой семьи, да, но не в плане каких-то происшествий внутри семьи, а в плане популярности ребят, да, то есть это наши такие местные... Самойловы или Чекалины, да? Так, вот что она рассказала? По словам Эльмиры, она спряталась в гардеробе вчера и закрылась изнутри. Она заявила, что муж находится за дверью и пытается попасть внутрь вместе со своими родственниками. Также блогер утверждает, что у нее забирают личные вещи, забирают телефоны, а также получают доступ к ее социальным сетям. По ее словам, из аккаунтов удаляются все сторис. То есть она выкладывает тревожные сторис, потом они удаляются, потом она опять создает какую-то страничку, опять это все удаляется, да. Эльмира заявила, что у нее есть второй телефон, на котором на момент записи оставалось около 5% заряда. Она также рассказала, что родственники мужа переживают из-за возможных публикаций о их семье. То есть он якобы там забирает у нее телефон, но пока еще ничего не понятно. Но понятно то, что конфликт, возможно, они на грани развода, опять же, а возможно и нет. Мы уже не знаем, да, ребят, вот нас так... Нас так, наверное, испортило наше сознание вот эта вся шумиха вокруг всех этих блогеров. И ты уже не знаешь, верить им или не верить. Но Жанабылова, видать, не захотели оставаться в стороне, когда все внимание приковано к Оксане Самойловой и Джигану. Они тоже захотели, возможно, какую-то такую шумиху раскачать. А возможно, это правда, возможно, нет. Пока все обстоятельства выясняются. Но вот что я думаю. Вот вы замечали, как только это какая-то супер популярная семья... Там эти Чекалины, а потом это Блиновская со своим мужем, да, ну там чуть другая история. Оксана Самойлова с Джиганом. А вот нам всем казалось, вот мы смотрели на их красивую картинку, и вот, девчонки, вы же сравнивали свою жизнь с этими девушками, да? Наверняка вы упрекали своих мужей, ну почему ты мне не даришь грузовики этих роз, да, там миллионы роз, миллионы этих пионов дорогостоящих, айфон до дня его выхода, да, какой-нибудь последней модели, какую-нибудь тачку. Но почему у них такие красивые дети, у них такие красивые квартиры, дома, такая люксери, как правильно? Ну ладно, вы поняли, да, люксовая жизнь какая-то невероятная. А теперь все это вскрывается, да, и оказалось, что и у Блиновской все не так-то, и, да, там что-то там у нее эти уголовные дела, и у Чекалиных они развелись, то они такие фотосессии красивые, значит, устраивали, теперь тоже они развелись, расстались, она вообще вышла замуж за кого-то своего инструктора, теперь уже и Джиган с Оксаной Самойловой, да, расстаются, уже дошло дело до Жанабыловых. Как это? Неужели моя бабушка была права, что это сглаз? Порча, что всех глазит. Вот я не знаю, ребят, не знаю. Но верить во всю эту красивую картинку все-таки не стоит. А я знаю, что многие, ребят, да, многие девчонки завидуют этой картинке. И даже у нас с Антоном была такая знакомая, которая насмотрелась Инстаграма, на этих всяких там инстадив, всяких красоток, как эти, Мадлен, Байзакова в свое время. Вот помните, они такие зажигали там что-то там, да, такие вот бэд-герлы. Красавицы, у них там эти урусы, тачки, богатая жизнь. И вот она тоже, она вот познакомилась с парнем, который тоже был какой-то такой обеспеченный, а она жила за барахолкой в частном съемном доме со своими родителями. И она приезжала сюда, в Алматы, брала деньги там на такси, значит, она приезжала в дорогой ЖК, и она делала вид, и она фотографировалась на фоне этого ЖК, из кофейни она вела свои прямые эфиры, она делала вид, и выкладывала все это в Инстаграм, чтобы этот парень клюнул на нее, она делала вид, что она вот такая же. Она красивая девчонка, но ей было стыдно за свое там какое-то происхождение из этой небогатой семьи. А все почему? Потому что вот картинка обязывает, да? То есть девочки смотрят эту всю красивую жизнь, они тоже хотят быть причастными к этой красоте, да? Что вот тот, значит, подарил тачку там своей жене. А вы знаете, как дарятся тачки женам, ребята? Вот каждый раз, когда какой-то блогер выкладывает, как он дарит автомобиль своей супруге. Там всегда присылают нотариальное разрешение на покупку этого автомобиля супруги. Она это заранее подписывает. Она заранее проходит эту верификацию, что там это, значит, фотографирование, да. И потом он ей дарит эту машину. Она знает об этом, но они снимают видео, что она не знала. Она выходит и стоит у нее под окнами. Эта машина, взятая в кредит с этим огромным бантом. И я знаю, ребята, по-настоящему, богатые люди, а я таких знаю, по-настоящему, у них вообще нет соцсетей. Они вообще ничего не выкладывают. И никогда. Есть невероятно богатые семьи. У них все в шоколаде, у них все классно, ребята, да? И они никогда не ведут социальные сети. Они смотрят все, что есть там в Инстаграм, в Трэдс они читают. Но у них всегда фейковые аккаунты. Такие странички просто мертвые. Там ничего они не выкладывают. Или пару фоточек семейного ужина. Вот и все. Они ведут как будто бы... В мире Инстаграма очень скромный образ жизни. Поэтому, девочки, мальчики, не верьте тому, что вы видите. Да, вот вы посмотрели этот джиган, как они сломали психику своей старшей дочки, да. Вот вы все это увидели, все это посмотрели, все это реальность, да? Да. Так что вы не думайте, что вот у них все классно, а вот только у вас все плохо, что у кого-то там эти миллионы пионов в ноги кидают мужья, эти блогеры, да, у тебя ничего этого нет. Она сама это все, возможно, заказывала, да, как Оксана Самойлова, и все это там снимала ради контента, потому что тогда очень много просмотров. Алгоритмы работают таким образом, да, либо ты постишь какую-то жесть, и она будет там, значит, вируситься, да, либо же, но жесть нельзя, потому что сейчас вот там штрафуют, могут там тебе и административка, там все, да, выписать штраф, а, вот, да, а, и ты, когда выкладываешь суперкрасивую жизнь, эти путешествия и прочее-прочее, вот тогда твои рилсы, они залетают на многомиллионные просмотры. Это все, возможно, делается ради контента. Вот. Вот если сейчас, вот как эта блогерша, помните, в свое время она была популярная? Как ее? А, Мамасита. Вот если Мамасита разведется с мужем, вот как будто я даже не удивлюсь. Кто еще вот остается в этом, в блогерском мире? Или какие-то вот друзья вот выкладывают, да, вайны, там они семьями дружат, популярные актеры, да, они выкладывают какие-то скетчи. Вот они тоже все перессорятся, ребята. Они тоже потом за рекламу перессорятся. Вот как будто я вот сейчас вот предсказываю, запомните мои слова, вот потом поразводятся, потом начнут делить имущество, потом начнут ругаться в соцсетях, упрекать друг друга, что кто-то у кого-то там, значит, идею украл, этого рилса, кто-то у кого-то скопировал что-то, кто-то кого-то плагиатит и прочее-прочее. Вот видите, все это нормально, вполне возможно, не закончится. Да, не закончится. Ну, все это как-то вот так вот печально все заканчивается для блогеров. Так, что еще? А, кстати, история со стрельбой в доме Джигана получила продолжение. Екатерина Мизулина сообщила, что правоохранители начали проверку после публикации о стрельбе в доме рэпера, где в тот момент, по сообщениям СМИ, находились его дети. При службе МВД... России по Московской области подтвердили, полиция теперь начала тщательную проверку информации, которая появилась в сети, и рэперу Джигану может грозить до 15 лет лишения свободы. Вот, пожалуйста, ребята, вот такая новость. А вполне возможно, он и не вернется. Даже, да, вполне возможно, он и не вернется. Хотя уже всевозможные предположения там вокруг этой семьи, возможно, это все и... пиара, возможно, это все и не пиар, но я не думаю, что это пиар, потому что там дочка еще замешана. Но хотя вот многие так увлекаются этим блогерством, да, возможно, ну вот как будто бы мы не удивимся, да, когда узнаем, что дочка была в курсе всего, и, возможно, они так устроили такую как пиар-компанию. Хотя мне не хочется в это верить, конечно же. Так, еще, подождите, я что-то еще хотела с вами обсудить, вот. Жалко, конечно, что Тосечки нету. Хотя бы мне было бы в кого отправлять информацию. Напротив меня просто пустой стул, продавленный моим Тосечкой. Так, Шакира. Кстати, Шакира все-таки приедет в Бишкек. Концерт колумбийской певицы состоится 18 октября. Вот обычно, да, концерты такого масштаба, их анонсируют за 3-4 месяца. То есть ранее, да, а тут прям вот объявили и все, и через 18 дней она вот прилетает. Состоится 18 октября в Бишкек-арена в рамках мирового тура. Начало шоу запланировано на 19.00. Продажа билетов стартует сегодня уже с 9.00. Уже продажа открыта по бишкекскому времени, ребят, обязательно сверяйтесь. Самый дешевый билет стоит 12 тысяч сомов. Умножайте на 5, на 6, да? Танцпол 27 тысяч сомов. Умножайте опять же на 5. Скайбокс 30 тысяч сомов. Да, понятно. Фан-зона у сцены 40 тысяч сомов стоит. Вот, пожалуйста, вот вам цены на билеты, ребята. А бывает такое, сейчас вот зайдешь туда на сайт, да, и уже все продано. Все билеты проданы, распроданы, и потом начинается, я продаю билеты, там, в два раза дороже, там, какие-нибудь перекупщики сейчас будут выходить на связь. Будьте осторожны, ребята, берегите свои деньги. Так, и еще, если вы собираетесь действительно отправиться в Бишкек на концерт Шакиры, я вам советую выезжать все-таки туда пораньше, потому что там и так на таможне, значит, этот пропускной пункт Акжол, да, там, значит, постоянно бывают пробки. А если вот прям в день поедете, конечно, там будут вообще колоссальные пробки. Вы, возможно, простоите там на таможне, на границе и не успеете пройти, не успеете на концерт. Так. Вот касательно самолетов Fly Dubai, да, который подал сигнал о возможном захвате на рейсе из Дубая в Тель-Авив, да, пока еще вот все детали обстоятельств выясняются, пока еще точных деталей не поступило, но все-таки мы это обсудим, наверное, скорее всего, завтра. Может, будут какие-то подробности. Так, тем временем Николай Басков заявил, что 25 лет скрывает правду о личной жизни. Ну, оно-то понятно. После нервного срыва с признанием об одиночестве певец дал откровенное интервью, в котором заявил, что создать семью ему помешали некие тайные обстоятельства, из-за которых он страдает четверть века. Что он говорит? Давайте я его процитирую. «Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился». Да люди уже поняли, почему, как бы, да. «У каждого есть определенные непростые ситуации». Ну, мы знаем эту ситуацию. Ой, ребят, я, видите, я саму себя перебиваю. Так, цитирую дальше. «Люди мечтают иногда и о детях, и найти хорошего человека, с которым тебе будет хорошо и физически, и эмоционально, но есть нюансы». Но мы же знаем эти нюансы! Так, ну ладно, да, иду дальше. «Это, наверное, испытание, которое я должен преодолеть. Я познал в жизни все, и быть мужем, и быть в близких отношениях с очень красивыми, достойными девушками. Придет время, вскроются некоторые факты. И всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни. Это ситуация, с которой я живу. Я уверен, что я все вымолю», — заявил Басков «Комсомольской правде». Ну, что вам сказать, ребят? Ну, мы же знаем, что это такое, да? Если бы мы не знали, что это такое, но мы знаем, что это такое, да? Да. Мы знаем, почему у него и депрессия, и вот он сейчас хочет заговорить о своей личной жизни. Ну, что там? Там ничего нового, в принципе. Там ровно то же самое, просто констатация каких-то фактов, да? Ничего интересного. Так, еще соседский чат стал причиной суда в Казахстане. Женщине выплатили компенсацию за фотографию. Публикации в социальных сетях и сообщения в мессенджерах, ребята, внимание, предупреждаю вас, могут стать причиной судебного разбирательства, если в них содержится оскорбление, неподтвержденные обвинения или фотографии людей, размещенные без их согласия. Об этом сообщили в Верховном суде Казахстана, приведя примеры двух рассмотренных дел. То есть в Усть-Каменогорске женщина подала иск после публикации в Инстаграм, где были размещены ее фотографии с нецензурными выражениями, а также обвинениями в аморальном поведении и недобросовестном отношении к клиентам. Авторы публикации в суде заявили, что выражали личное мнение, однако суд не согласился с этим доводом, поскольку в постах содержались конкретные утверждения о конкретном человеке, которые должны подтверждаться доказательствами. Ответчики не смогли предоставить подтверждение своим словам. В результате суд обязал их удалить публикации и разместить опровержение. Кроме того, с каждого из двух пользователей взыскали по 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. Решение оставили без изменений апелляционная и кассационная инстанции. Да, еще одно дело рассмотрели в Астане. Жительница города обратилась в суд после того, как обнаружила свою фотографию в двух групповых чатах WhatsApp, где состояло около полутора тысяч участников. Женщина заявила о нарушении своих прав из-за размещения изображения без ее согласия. Суд признал скриншоты из мессенджера электронными доказательствами. Да что со мной? Что меня клинит? Размещение фотографии человека без разрешения в большой группе также было признано нарушением. При этом суд не обязал удалить сообщения из чатов, поскольку спустя время технически невозможно удалить их у всех участников. В итоге с двух соседок взыскали по 20 тысяч тенге в пользу женщины в качестве компенсации морального вреда. Поэтому, ребята, будьте осторожны, старайтесь ничьи фотографии нигде не публиковать, и тем более в таком негативном ключе, да? То есть одно дело там похвалить кого-то, но опять же фотографии публиковать не стоит, а другое дело там выложить конкретно фотографию, да? Так. А нет, не очень, нет. Ну все, ребята, давайте сделаем небольшой перерыв, передышечку, и будем обсуждать с вами тему такую. Какой самый лучший сериал и фильм, по вашему мнению, актуален для просмотра осенью? Пишите 8 700 107 10 22.
1: Доброе осеннее утро! Напоминаю.

0: Итак, ребята, перехожу к вашим сообщениям. Пишите по теме «Самый лучший сериал» или «Лучший фильм для просмотра этой осенью». Какой посоветуете? 8 700 107 10 22 напишите на наш WhatsApp. Так, что нам написали? Посоветую лучший трейлер. Триллер, наверное, ты хотел сказать. «Невидимый гость», просто пушка, очень запутанный, держит до конца в напряжении. Всем добра, салам из Кустаная. Ребята, составляйте список, по мнению наших слушателей. Вы сегодня после эфира останетесь со списком на руках самых лучших сериалов и кинофильмов. Эльвира, доброе утро. Недавно посмотрели очень классный сериал 2015 года «Сосны». К сожалению, там только два сезона. Третий не ожидается. Советую посмотреть. Ребята, записывайте. «Сосны» советуют. Доброе утро, привет из семьи. Кто не смотрел, «Миссия невыполнима». Советую посмотреть все серии, в особенности последняя часть «Финальная расплата». А из советского кино, то советую пересмотреть «17 мгновений весны». Приятных просмотров. Спасибо. Здравствуйте, Васаби Шоу. Я вчера услышала, что вы ввели новое правило именинников. Сегодня поздравляете, и не только сегодня, а каждый день. Да, ребят, напишите, кого поздравить. Мы поздравляем. Мы этой осенью решили стать добрее, ребят, да? Так вот, и поэтому нас просят. Поздравьте, пожалуйста, мою маму Юлию с 50-летием. Люблю ее, она самая красивая женщина на свете. Мама Юлия, поздравляем вас с днем рождения. С днем рождения. Так, еще какая тема только подключилась, я уже озвучила, ребят. Эльвира, я хотела бы... Подождите. Эльвира, здравствуйте, поздравляю с праздником, днем радио, процветания вам и успехов в работе. А серьезно? Подождите. А, да, я совсем забыла. Точно, ребят. Сегодня же День работников радио, отмечается 1 октября. Это профессиональный праздник, был утвержден постановлением правительства РК 13 августа 2021 года. Сегодня вот можете поздравлять всех работников радио, ребята. А где ваши поздравления? А где ваши подарочные открытки? Где? Да? Где? Вот тут я стараюсь, сижу тут одна, а даже никакого поздравления. Только вот любимая моя одна единственная слушательница поздравила. А я даже не знала, что сегодня у меня праздник. Ержик, оказывается, у нас праздник. Все, мы с Ержаном ждем ваши поздравления. Доброе утро. Можно посмотреть фильмы про любовь. «Сладкий ноябрь». Классно. «Крупная рыба» 2023 года. «Октябрьское небо» 1999. Осенью день рождения моей любимой доченьки Жансаи. Я ее называю Жансоник. Младшая называет ее Дадан. Она едет со мной в машине в данный момент. Можете ей тоже от себя пожелать доброго дня. Эльвирочка, буду очень рада. Эльвировка, написали мне, буду благодарна. Любимой доченьке Жансаи от мамы Осель летит огромный пламенный привет и поздравления с днем рождения. Да, желаю тебе, знаешь чего, вот честно, вот несказанного, несусветного, нереального, невероятного счастья. Александр Л. Пополнение, 1000 тенге с праздником. Вот такие открытки я люблю, ребята, почему бы нет, да? Ну вот 1000 тенге. Ержик, посмотри, видишь, мне 1000 тенге скинули. Вот так-то. Александр, тебе огромный привет. Мне понравилось, да. Такие открытки вообще просто обожаю. С добрым утром, Эльвира, королева эфира. Обожаю. 10-е королевство с праздником. Спасибо. Доброе утро, королева эфира, Эльвира. Сериал для осени «Анатомия Грей». «Анатомия Грей» это что это? «Анатомия страсти»? Или что там? «Анатомия»? Так и называется «Анатомия Грей». Привет, Эльвирочка. Сейчас смотрю сериал «Гангстерленд». Как раз для осени мрачно. И вот по чуть-чуть выходит второй сезон. Том Харди – огонь. А вот, кстати, я наоборот. Люблю почему-то летом смотреть что-нибудь такое зимненькое, мрачное, да? А вот осенью мне хочется что-нибудь яркое, наподобие сериала «Друзья» или «2,5 человека», какие-нибудь ситкомы такие, знаете, где ты не заморачиваешься, ни о чем не думаешь. Доброе утро, 2,5 человека, не устаю пересматривать. Азамат, классный сериал. Да, ребят, посмотрите, всем советую. Всем советую, вот Тосечка бы тоже подтвердил. «Теория большого взрыва» тоже туда же, смотрите осенью. Мне кажется, это такие вот сериалы с осенним вайбом. Доброе утро, Эльвира, королева эфира, спасибо. Мой совет для просмотра: «Укрощение строптивого» с Челентано. Фермер-мизантроп Элия категорически не желает пускать женщин в свою жизнь, пока на его пороге, в дождливом дождливую ночь не появляется избалованная городская красавица Арнелла Мутти. От души можно посмеяться. Хорошо, записали. Привет, Васаби. Поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо, дорогие. По теме корейский сериал. Истинное образование. Неплохой сериал. Так, еще что нам написали. С днем радио. Антон профукал свой праздник. Так это и не его праздник, ребята. Да ладно, шучу. Антон всегда так, ребята. Он всегда, вот как только у нас на работе какая-то движуха или что-то еще, или кто-то щедро что-то там раздает, дарит подарочки, все, Антон именно в эти дни не приходит на радио. Да. Доброе утро, Эльвира. Вообще не смотрю сериалы никакие, но недавно нечаянно наткнулась на российский сериал «Мужчина в моей голове». Очень понравилась, легкая, добрая комедия. В общем, рекомендую. Гульнара Исемская. Гульнара, вот я озвучила. «Сумерки» были? Шакир пишет. Нет, Шакир, не было. Но я озвучила, вот. Еще, Эльвира, с праздником вас. Можно мы тоже вам открыточку закинем? У меня, правда, 500 тенге на балансе. Спасибо, ребят. Поздравляю с профессиональным праздником, Эльвира. Желаю всегда настраиваться только на волну позитива, ловить частоты счастья и жить без помех и шумов. Спасибо большое, ребята, любимые. Так, здравствуйте, Эльвира, голос FM «Волны» в эфире. И Антон, который не должен болеть, так как нужен нам он. Из новых фильмов ничего хорошего не вышло. Из классики «Матрица», первый фильм. Из сериалов мультик «Рик и Морти». Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем радио. Пусть ваш голос звучит в эфире на радость всем нам. Спасибо тебе большое. Кухня без посредников нам написала, да? Так, что еще нам написали? Спасибо всем, ребята, все ваши поздравления. Не вижу. Обратите внимание на бразильские сериалы 90-х и 2000-х годов. Очень интересная ностальгическая тема. Многие из этих сериалов в свое время были невероятно популярны у нас. Думаю, было бы здорово пересмотреть и вспомнить самые известные из них. Между прочим, там есть классные сериалы, ребята. Я тут недавно «Клон» пересмотрела. Я его каждые 3 года пересматриваю. Мне нравится. Это такая ностальгия, какой-то такой легкий и классный вайб. Только вот эту вот тему про наркоманов я перематываю на перемотке. Вот это «Донна Жура» какие-то, вот это все бредятину я потом уже перематывала. Так, с профессиональным праздником, с Днем работников радио. Спасибо, ребята. Ребята, спасибо огромное. Желаю крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов. Нуржан из Балхаша написал. Так, о, ребята, а у меня, между прочим, еще одна открыточка. Елена Б. На кофе с булочкой. С праздником меня поздравила. Закинула мне 2000 тенге. Вот это, ребята, я сегодня заработала. У меня уже целых 3500. 3500. Доброе утро, королева. И как я встретил вашу маму? Топ-топ-топ. С профессиональным праздником. Вот, кстати, классный сериал. Тоже под осень. Но вот знаете, когда вы начинаете смотреть ситкомы, и вы к ним не привыкли, продержитесь пару серий. Возможно, вас будут раздражать этот смех, да, фоном. Но вы потом к нему привыкаете. Привыкаете очень быстро. Да, сам сериал очень классный. Сериал «На все времена» — это «Во все тяжкие». Из российских советую «И падает снег». Из советского «Дети капитана Гранта». Доброе утро, Эля, королева эфира и Иржан. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю много ярких моментов в жизни. Сериал «Укрытие». Очень интересный сериал от Apple TV. В следующем году последний 4-й сезон выйдет. Я не знала. Так, подождите, все скриню. Так, Эля, привет, с праздником. Тосечка знал и сам празднует сегодня. Вот я, кстати, не удивлюсь. Возможно, он опять уехал на Копчегай, на природу, на шашлыки. А без него эфир, получается, называется «Недовесок». Ну ладно, ему тоже нужно отдыхать от абьюзивных рабочих отношений. Отличный осенний сериал, по-моему, «Фарго». Всем советую. Привет, Эля, с праздником вас. Сериал «Холод», просто огонь. Хорошего вам дня. Илья написал. Спасибо, Илюшенька, спасибо большое. Знаете, ребят, вот я заметила, вот я становлюсь старше, и вот, например, написал Илья, ну скажи «спасибо, Илья», а я обязательно скажу «спасибо, Илюшенька». Да, вот почему я так делаю, да? Вот написал Марат, с праздником, Эльвира. Я напишу, я отвечу ему «спасибо, Маратик». Почему-то я стала вот старше, и мне кажется, что все моложе меня. И я как будто могу вот так вот написать. О, Ренат мне прислал 5000 тенге с праздником. Лана Г. с праздником. Ой, ребята, спасибо. Я не знала. Подождите. А я не знала, что у нас будет эфир очень интересный. Лана, спасибо тебе большое. С праздником, лучшее. 2000 тенге. Спасибо. Ребята, слушайте, ну если так каждый день меня будете поздравлять, в принципе, я могу круглосуточно для вас эфирить, какие-нибудь еще сплетни вам тут рассказывать. Ребят, всем доброе утро. Прервусь на небольшую музыкальную паузу.
1: Осеннее утро. Максимум энергии.

0: Назарова, Павлов, Васаби. Залог идеального осеннего утра.
1: Ребята, всем доброе утро. Сегодня у нас тема звучит следующим образом. Мы обсуждаем самые лучшие сериалы и фильмы на предстоящую осень. Ну, точнее, на уже продолжающуюся осень, точнее. Пишите 8-700-107-10-22. Антона Павлова сегодня нет, к сожалению. Да, меня сегодня никто не перебивает, так как он отправился на обследование и исследование своего организма. Вот как это работает, ребят? У меня зла не хватает. Как это, да? Вот ты тут каждый день стараешься, следишь за своим здоровьем, потому что тебе передалось генетическое заболевание, да, сбой какой-то в твоей иммунной системе, как ты стараешься, что-то там себе запрещаешь, да, вот, и все время держишь руку на пульсе. Антон родился высоким, красивым, здоровым, нет никаких хронических заболеваний, ничего, но человек целенаправленно сам портит и гробит свое здоровье. Сам. Как это работает? Вот я не знаю, ребят. Так, добрый день. Из сериалов «Самый лучший» — «Блудливая Калифорния». Я скажу, ребята, он немножечко такой, довольно-таки, ну не немножечко, он эротический сериал, да, с детьми не смотрите. Из полнометражных фильмов рекомендую классику комедийного жанра «Солдаты неудачи». Лучшая роль Тома Круза. Кстати, я совсем забыла. Сейчас, подождите, я заскриню. Я забыла про этот сериал. Ребята, спасибо всем за поздравления. Спасибо вам за ваши открыточки. Кто-то мне закинул 2000 тенге, кто-то 1000 тенге, 500 тенге, 200 тенге, 100 тенге. Все, ребят, вот у меня сегодня есть уже на кофе и на завтрак благодаря вашим донатам и вашим поздравлениям. Спасибо, ребят, мне очень приятно. Все я вижу, все ваши поздравления. Доброе утро, васабушки, с праздником. Гости из будущего. Сразу куда-то в детство улетаешь. С уважением, Ренат написал. Хорошо. Запоминаем. Американский ситком «Офис», «Карточный домик», «Свинцовые дети», «Ход королевы», «Острые козырьки». Вот советуют нам на осень посмотреть. Доброе утро, Эльвира. Поздравляю вас с Днем работников радио. Спасибо большое. Можете поздравить нашего коллегу Мухтара Турарова с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, чтобы всегда везло ему. И он ничего не терял. Спасибо. Ну что ж, поздравляю коллегу Булата Мухтара Турарова, с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, чтобы тебе во всем всегда везло, чтобы все твои мечты сбывались, ребята. Вот напишите, у кого еще сегодня день рождения. С праздником. А сколько лет вы на радио? Так, я на радио с 2003 года. Да, с 2003 года. Да, с 2003 года. Получается, 23 года я на радио. Так, как всегда, в топе вся вселенная, ходячие мертвецы и сверхъестественное. Могу их 100 раз пересматривать. Ганик написал. Доброе утро, с праздником, мои дорогие любимые. Татьяна, спасибо тебе большое. Из сериалов любимые «Ганнибал Лектор» и «Чужестранка». Очень рекомендую. Кстати, ребята, я еще вот вам, если вы любите что-то легкое и у вас очень скоростное мышление на любой юмор, такой, на какой-то иронический юмор, то я всем советую. Я вот сейчас смотрю уже по третьему кругу сериал «Американская семейка». Ребята, классный сериал. Одна серия идет 20-22 минуты. Сначала вам покажется странным, да, что актеры как будто бы вот... то есть там каждая серия начинается с того, что они... Точнее, и не начинается, а вот каждую серию, каждый герой этой серии, он рассказывает в камеру, что у него за сегодняшний день произошло. Это такой вот сериал, вот как будто вот в ногу со временем. Он немножечко СДВГшный, такой быстрый, все время смена картинок. Очень классно, ребят, посмотрите. Я всем советую. Я этому сериалу ставлю 10 из 10. Там снимается шикарная София Вергара. Я думаю, что наши слушатели тоже смотрели этот сериал. Вот 10 из 10. Всем рекомендую, ребята. Посмотрите, там 11 сезонов. Вы можете вечерами смотреть в компании своей семьи, детей. Там нет никакой пошлятины. Ну, может быть, пару моментов будет. Да, но они такие, то безобидные, то там к концу уже, где-то в 10 сезоне. А так все серии просто вот, просто пушка. Это очень интересный сериал, очень классный. Ты ни о чем не думаешь и отдыхаешь. Вот, всем рекомендую, ребят, запишите «Американская семейка». Так, что еще нам написали? Клан Сопрано. Да, ребят, Клан Сопрано тоже рекомендую всем. Обязательно посмотрите. И еще какие-нибудь... Вот тут нам пишут: здравствуйте. Я знаю, что многие меня будут осуждать за то, что я люблю Хэллоуин, но мне почему-то нравится осенний вайб и нравится смотреть фильмы, ужастики в преддверии Хэллоуина. Потом мы с детьми переодеваемся в разные костюмы и ходим за конфетками. Нам так нравится, хотя мы в прошлом году нарвались на агрессию. Ребята, понимаете, у нас кто хочет, тот отмечает этот праздник, да, там какие-то вечеринки устраивает. Вот все-таки вот вам лучше вот одеться в эти все костюмы и отправиться на эту тематическую вечеринку, посвященную Хэллоуину. Но когда среди ночи там, или вечером, когда ты устаешь с работы, и к тебе по 10 раз в день и за вечер, там, по 20 раз стучатся в твою дверь и говорят, чтобы ты дал им либо конфеты, либо деньги, да, потом передают другим детям в чате соседи, и, значит, и все они вот без конца стучатся, ну, не все же, не у всех же дома все хорошо, не у всех есть дома эти конфеты, или не у всех есть лишние деньги, а когда вы так берете, врываете в чужое пространство, то да, возможно, что будут люди разные, как от самых позитивных до негативных, да. Вот. Тем более мы сейчас уже привыкли жить в таком закрытом образе, да, жизни. Когда мы в телефоне все решаем. У нас даже уже есть цифровой этикет, что звонить нельзя тебе по телефону. Только нужно обязательно написать и ждать, когда тебе ответят. А вы тут просто врываетесь в чьи-то дома и говорите там «кошелек» или «жизнь». Что там говорят-то? Хэллоуин, не знаю. Сейчас, подожди, Ержик, подожди. Здравствуйте, Эльвира, поздравляю вас от всей души с вашим праздником и всех благ вам. Сериал от Гая Ричи «Джентльмены». Шикарный английский сериал со своим английским шармом. Очень красиво снято. Англия, природа, замки, бандиты, гангстерленд. Не дотягивает до этого сериала, но тоже красиво. Передайте поздравления Диане и Семея с овощного склада. Мы все ждем Диану и ее Сережу, и его ее Сережу в гости в Алматушку. Вот нам в Алматушечку нам написали. Так, ребята, спасибо. Мне тут вот, подождите, Сергей А. скинул мне 2000 тенге и поздравил с днем радио. Спасибо большое. Очень приятно.
0: Доброе осеннее утро. Напоминают

Так, ребята, оказывается, 2027 может стать одним из лучших годов в истории кино. Именно в предстоящем году будут премьеры мультфильмов «Человек-паук за пределами вселенной», «Холодное сердце 3», «Нарния. Племянник чародея», «Ледниковый период. Точка кипения», «Властелин колец. Охота за Голлумом»,

«Легенда о Зельде» также будет в предстоящем 2027 году. Ну, не знаю, ребят, мне показалось, или вот в основном все продолжение. Продолжение. Пятая часть, десятая часть, двадцатая часть. Это как с «Форсажем», да? Там сколько этих «Форсажей»? Там уже неинтересно это все смотреть становится. Так, что еще нам написали? Кстати, ребята, всем доброе утро. Это второй час «Васаби». Сегодня вы мне пишете по теме. Тема такая. Какой самый лучший сериал или фильм вы посоветуете на эту осень? Напишите нам. Почему вы новости не обсуждаете? Вы видели, что творится с блогерами? Ребят, я же уже обсудила. Вы, наверное, прослушали. Доброе утро, золотая королева эфира. Ой, как мне приятно. С праздником вас. Спасибо большое. Советую посмотреть «Сверхъестественное». Это классика сериалов. И сериал про медицину «Анатомия страсти». 21 сезон. В сериале и «Любовь, и страсть», «Предательство», «Спасение», «Грусть», «Слезы». Мы всей семьей смотрели. Кирилл из Семипалатинска. Год смотрели, говорит. Ну вот, кстати, касательно «Анатомии страсти», там некоторые серии такие дурацкие. Вот честно, вот вроде поначалу ничего плохого, да, а потом какая-то бредятина начинается. Вот почему все сериалы к концу сезона скатываются? Вот если это 12-13 сезонов, все, хана сериалу. Вот первые сезоны будут более-менее, а потом все. Все куда-то проваливается. Доброе утро, Эльвира. Радио слушаю только из-за вас одной. Спасибо, Зарина. Спасибо. Если вас нет и Антон один, то выключаю совсем и еду в тишине. Спасибо вам. И сериалов люблю «Отчаянных домохозяек». А вам самой что нравится? Мне тоже нравятся все эти сериалы. Вот, кстати, «Отчаянные домохозяйки» тоже вот сейчас, в осеннее время. Классно, да. Такой у них вайб очень теплый, уютный. Он такой вот... Знаете, я люблю сериалы. Почему со временем... Вот что я хотела еще обсудить. Почему со временем кино и сериалы потеряли краски? Вы замечаете, вот на Netflix все время какая-то голубая, серая картинка. Голубая, серая. Вот все фильмы, вот они как будто под одним фильтром, что ли, снимаются. Или мне так кажется. А вот раньше какие-то вот кинофильмы были, и вот даже какие-то комедии там нулевых, да, они были глупыми, но они все были очень яркими. Вот сериал «Отчаянные домохозяйки» — очень яркий сериал. Очень много ярких цветных красок. Он очень уютный, да, ты попадаешь и погружаешься в эту теплую, приятную атмосферу. Классный сериал. Всем советую. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, ребята, да. Там кто-то не смотрит только из-за того, что ему не нравится вот само название «Отчаянные домохозяйки», что это что-то такое вот прям неинтересное какое-то, совсем бытовое. Нет, я всем советую, ребят, обязательно посмотрите. И вот раньше все эти ситкомы, они все были яркие, красочные. Сейчас вот посмотрите на Netflix, какой-то там сериал, если вы обладаете артхаусным вкусом, вы его поймете. Включаешь, какая-то серая, все, какая-то картинка дурацкая, обязательно пошлая сцена какая-нибудь эротическая будет. Вот для чего эти эротические пошлые сцены, я не понимаю. Например, сериал классный, интересный, его интересно смотреть всей семьей. А что мне делать во время пошлых сцен? Да, или вот когда они вот пошло это обсуждают, вот наша бурная ночь вчера или сегодня, приходи ко мне, я тебе то, я тебе все. И вот это все, вот я не понимаю, для чего это, какую смысловую нагрузку это несет. Ну все же понятно. И обязательно, если это какой-то артхаусный фильм, надо снять эту эротическую сцену пошло, грязно, с какими-то какой-то прыщавой спиной, какая-то дряблая попа в этом, значит, в этом кадре, крупные сцены, вот эти крупный план, какой-то потной актрисы. Вообще, зачем? Ну для чего эта сцена? Ну мы поняли, что все, вы там поцеловались, ночь прошла, утро проснулись вместе, да? Вот, ну зачем? Ну к чему, я не могу понять. Я вот задаюсь вопросом, и вот ответов я не получаю, конечно же. Так, почему не пишут про мультфильмы «Ходячий замок» 2004-го, «Унесенные призраками» 2001-го от Хаяо Миядзаки? Или другие мультики, хоть мне 46 лет, очень люблю смотреть фильмы, так и мультфильмы. Классно, классно. Ну вот, может быть, кто-нибудь запишет. Доброе утро, страна и васабушки. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо огромное. Из сериалов это «Игра престолов», «Обмани меня». Из фильмов «Легенды осени», «Зеленая миля». Хотелось бы поздравить с днем рождения сегодня, 1 октября, брата, друга и соседа Болата Томпакова из семьи. Пожелать крепкого здоровья, достатка и удачи. Поздравляем Болата с днем рождения от Азикес из семьи. Так, еще. А что с блогерами творится? Да там жизнь творится.

0: делайте, ребята. Никогда не равняйтесь на блогеров. Не повторяйте за блогерами, ребята. Никогда. Вот вы вот насмотритесь этой красивой картинки. А почему у меня нет? А почему? Почему? Почему она две рекламы сделала? У нее урус, а я тут 10 лет, что стараюсь. Конопыжусь. И я только смог Чанган оформить в кредит. Значит, да. А у меня ничего не получается. Ребята, все у всех прекрасно получится. И не надо думать, что у них прям все получается, да? Возможно, там все не так, как вам кажется. Возможно, там за этой красивой картинкой не совсем приятная и красивая жизнь. Доброе утро, королева эфира Эльвира, с профессиональным праздником, вашу команду. Антону выздоровления, сериал на осень, «Бандитский Петербург», «Адвокат». А фильм рекомендую «Территория старателей в тайге», съемки «Осенней тайги» бесподобные. Еще, кстати, вот касательно тайги, как же этот фильм? «Таежный роман». Советую. Старый сериальчик, но он такой классный, тоже уютный. «Граница, таежный роман», кажется. Доброе утро, Эльвира. Мой рекомендацион из последнего: сильно понравился «Больница Питт». Один день из жизни 15-часовой смены неотложки. Вот еще. Эльвира, здравствуйте. Куда вам закинуть денежку, вам и Антону? Скиньте, пожалуйста, телефонные номера. Хочу вас поздравить. Спасибо большое. Так, привет, мои любимые. Для меня самый лучший сериал — «Листопад» и «Клон». Теперь моя мечта — поехать в Марокко. Лучший мультфильм — «Тайна Коко». С праздником, Эля. Назира, спасибо большое. Я тоже «Клон» пересматриваю. Вот каждые 2-3 года я пересматриваю. Так, мне нравятся фильмы Гая Ричи, «Джентльмены» и «Гангстерленд». Вот такие у нас сообщения. «Кухня» — еще классный сериал. Вот да, «Кухня» — яркий, красочный сериал. Вот недавно я села с детьми смотреть «Кухню», да. Первая серия, она такая немножечко уже такая архаичная, немножко такая устаревшая. Потом все классно. Вот потом со второй серии вот становится уже интереснее. «Отель Элеон» тоже туда же. «Отель Грант» и вот все, что связано, вот эти ответвления от этого сериала «Кухня», тоже очень интересные, яркие сериалы. Доброе утро, страна. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо, Нурия. Сериал «Касл», пересматриваю его постоянно. Советую его абсолютно всем. «Власть в ночном городе» — красивый, страстный сериал для взрослых. Ну и девчачий сериал «Секс в большом городе» — про жизнь и отношения. Фильм советую «Невидимый гость». Да, вот нам уже советовали, да, кстати? «Невидимый гость», ребят, кто не смотрел, обязательно посмотрите. У нас музыкальная пауза. Вернусь к вам, любимые мои.
1: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это «Васаби». То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Ботазарова
1: и Павлова. Ребята, любимые мои, не забывайте, что сегодня с 1 октября начинается с энергии единицы. Это символ старта, самостоятельности, новых начинаний. Поэтому сегодняшний день можно воспринимать как маленькую точку перезагрузки. То есть придумали, попробовали и обязательно сделайте. И перехожу к гороскопу. Вообще, вот зарекалась этот гороскоп никогда не озвучить. Ну ладно, что поделаешь. Тем более, когда одна в эфире, тут не с кем поболтать даже как-то вот. Ну ладно, давайте озвучу. Овны, день активных действий, не откладывайте важное. Первый шаг сегодня может оказаться самым удачным. Тельцы, не спешите. Спокойный темп поможет заметить хорошую возможность там, где другие ее могут не увидеть. Близнецы, это день общения. Интересный разговор способен подсказать неожиданное решение. Раки, уделите внимание дому и близким. Теплая атмосфера сегодня особенно важна. Львы, проявите инициативу, но оставляйте пространство для мнения других. Так результат будет еще лучше. Девы, это отличный день, чтобы навести порядок в делах и, наконец-то, закрыть небольшой вопрос, но давно отложенный вопрос, да, обязательно закройте его. А весы, сегодня особенно пригодится дипломатия, не обязательно спорить, чтобы доказать свою правоту. Скорпионы, доверяйте интуиции, но решение принимайте после проверки фактов. Стрельцы, добавьте в день немножко спонтанности, новые идеи или неожиданная встреча могут сделать его интереснее. Козероги, сосредоточьтесь на главном. Даже один конкретный результат сегодня лучше 10 незавершенных дел. Водолеи, время свежих идей. Запишите то, что придет в голову сегодня. Среди них может оказаться действительно очень полезная мысль. Рыбы, не перегружайте себя. Немного спокойствия и времени на себя помогут сохранить хороший настрой. Вот так вот, ребята. Короче говоря, пусть этот первый день октября принесет вам именно то, чего вам хочется больше всего. Я не знаю, там хороших каких-нибудь позитивных людей рядом, приятных новостей. Создавайте побольше повода в течение дня, чтобы вечером сказать: вот этот день, а день-то удался! Или удался. Ладно, неважно. Так, что вы нам написали? Итак, ребята, я напоминаю, сегодняшняя тема такая. Обязательно посоветуйте фильм какой-нибудь интересный на эту осень, сериал, может быть, даже и мультфильм. Пишите 8 700 107 10 22. Доброе утро, Эльвира, королева эфира. Из сериала «Кухня» советую. И раньше осенью всегда в год один раз показывали фильм «Унесенные ветром». Очень классный, но старый фильм. Сегодня пересмотрю вечером. Обязательно пересмотрите. Дайте номер Антона, закину ему на похмелиться. Шутка в вашем стиле, Шакир. Да. Друзья, сериал тоже отличный, юмор актуальный даже сейчас. Доброе утро, хозяюшка, с праздником вас. Рекомендую сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым, комедия. И также поздравьте мою тетушку Мукашева София, ей сегодня 60 лет, у нее юбилей. Мукашева София, поздравляю вас с 60-летием. Да, самое главное, вам желаю всех благ и как можно больше крепкого здоровья. Так что еще нам написали? Ну, дальше ничего интересного нам не написали, а поэтому мы сейчас поставим музычку, ребята. Я знаю, как вы ее любите.

0: ребята, спасибо вам за ваши сообщения, их очень много. Вы пишете все по теме. Тема такая: какой самый лучший фильм и, или сериал, или мультфильм на эту осень вы можете порекомендовать? Пишет нам Алия: я бы посоветовала «Gilmore Girls», идеальный сериал для осеннего настроения, уютный городок, кофе, желтые листья и много разговоров, очень атмосферный. А также из фильмов «Достать ножи» — отличный вариант на прохладный вечер. Там есть интрига и детектив. Светлана пишет: я люблю фильм и пересматриваю его частенько со своим мужем, когда Гарри встретил Салли. Это мой обязательный осенний фильм. Арман пишет: здравствуйте, поздравьте мою супругу с днем рождения. А всем, я безумно тебя люблю. На протяжении уже долгих 18 лет ты делаешь меня счастливым мужчиной. А всем, с днем рождения тебя. Поздравляем от Васаби Шоу. А также он советует, так он пишет: если хочется чего-то захватывающего, советую сериал «Шерлок». Атмосфера крутая, мне очень нравится, и мне кажется, что от этого сериала пахнет осенью. Диана пишет: «Маленькие женщины», еще «Очень странные дела», также «Практическая магия», всем рекомендую. А из сериалов рекомендую «Тед Лассо», очень добрый, смешной, и после него как-то теплее на душе, очень добрый сериальчик. Наталья советует сериал, фильм «Амели». Мой осенний фаворит. После него хочется гулять по городу, пить кофе и замечать маленькие радости. А также ешь, молись, люби. С Джулией Робертс. Очень всем рекомендую. Так, еще что вы нам написали. Я бы посоветовала Джули и Джулия. Очень уютный фильм про еду, мечты и жизнь. А также Гарри Поттера пересмотреть. Но это для любителей Гарри Поттера. Так, еще, если хочется комедии, включайте 1+1, проверенно и смешно, и трогательно. Также советую «Убийство в одном здании», легкий детектив с юмором, отлично подходит для вечернего просмотра. Ну что ж, ребят, пишите нам по теме 8 700 107 10 22. Тема такая: посоветуйте лучший фильм и лучший сериал на осень. 8 700 107 10 22. Пишите.
1: Как бороться с осенней хандрой?

0: Васаби.
1: Итак, ребята, мы продолжаем. Что вы мне тут написали? Итак, подождите, ребята, не надо нам звонить на наш планшет. Сейчас. А, все. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Пожалуйста, поздравьте моего супруга с днем рождения. Сашенька, Александр, ты мужчина моей мечты. Я тебя безумно люблю. Передайте привет моему Сашеньке. Сашенька, Евгения тебя очень сильно любит. А из фильмов по теме я вам рекомендую «Осень в Нью-Йорке». Само название говорит, что смотреть его нужно именно сейчас. Спасибо. Тимур написал: посмотрите обязательно «Чернобыль» от HBO, мини-сериал, который затягивает с первой серии. Так, еще. Кто нам звонит на планшет? Не звони, пожалуйста. Лиана звонит. Лиана на планшет. Лиана, не звони. Не надо нам звонить, нам надо писать по теме. Так, Ерлан пишет: «Шерлок». Еще Wednesday смотрю с детьми. Также я бы посоветовал «Острые козырьки». Стильный, напряженный сериал, затягивает буквально с первых серий. И еще «Вам письмо» — старый прекрасный сериал, тоже подойдет. А также «Бруклин 9-9» — легкий сериал, который можно посмотреть после работы. Но он не для всех, он на любителя. Еще «Зеленая книга». А вот это, говорит, уже 10 из 10. Очень душевный фильм, после которого остается очень хорошее настроение. Для любителей мистики советуют «Темные начала», «Красивый мир», «Приключения», «Немного загадочности». И также за классику голосую «Клуб Завтрак». Иногда старые фильмы дают гораздо больше эмоций. Также «Игра в кальмара», «Ход королевы», «Марсианин», «Секс в большом городе» и фильм «Начало». Михаил написал: «Аббатство Даунтон, Форест Гамп и «Мосты округа Мэдисон». У них очень осенний вайб. А также «Мистер Робот» и «Кухня». Легкий смешной сериал. А также «Интерстеллар». Осенью почему-то особенно хорошо заходят фильмы, после которых вечером еще хочется поговорить о смысле жизни, говорит нам наш слушатель. Ну что ж, ребята, пишите, еще напишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. Всем доброе утро. Осень. Время...

0: Baby. Залог идеального осеннего утра.
1: Пишут нам: доброе утро, с праздником вас, Эльвира. Давайте возьмем тему следующую. Какую можно освоить профессию с нуля? Это для тех, кто хочет стать взрослым. Для тех, кто хочет стать взрослым. Ну, не знаю, ребята, не знаю. Такое себе, да? Мы же решили, что мы на этой неделе обсуждаем легкие темы. Завтра, мне кажется, Тосечка предложит обсуждать жидкое или твердое мыло. Что выбираете вы? Или что у вас было на ужин, например, вчера, да? Вот такие темы предлагает Антошка. Так, Эля, можно попросить поздравить нашего друга Марата с юбилеем. Марат, с юбилеем! Вот и полжизни прожито. Надо начать писать свои мемуары и встать на правильный путь и жениться. Марат, да ладно, я думала, только мой брат такой, вот знаете, холостой в 47 лет. Конечно же, можно же поздравить. Марат, с юбилеем тебя, желаем тебе. А почему жениться, это значит на правильный путь? А сейчас он на каком пути? А он прям совсем холостой? А давайте его порекламируем и женим его. Да-да-да, желает Назира. Вот Назира поздравляет Марата с юбилеем. Марат, мы тоже от лица вас обешел. Все вместе, всем коллективом поздравляем Марата с юбилеем. Доброе утро, поздравьте моего папочку Жекена и мамочку Ханшаим с днем пожилых людей. Да, ребята, вот кстати, вот поздравляю всех пожилых людей в Казахстане с праздником. А также вот поздравляем папочку нашей слушательницы Жекена и мамочку Ханшаим с днем пожилых людей. Да, сегодня так много праздников, ребят, и день пожилых людей, да, и, значит, день работников радио. Ребят, спасибо, кстати, всем за поздравления, огромное спасибо. Все, пришла пора прощаться с вами, Эльвира Азарова, прощаюсь с вами до завтра. Надеюсь, завтра Тосечка вернется, и мы с ним уже от души посплетничаем в рамках Васаби Шоу в прямом эфире на Радио Энерджи. Всем пока!
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой на Energy FM.

0: сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.
1: Энергия бар жерде, көңілге бар. Energy FM. А сейчас дискотека.
2: Поставьте ноги на ширину плеч.
3: Диджей Игрун.
4: Диджей Игрун.
3: Представляет.
4: Presents.
3: Супер Памп Шоу.
4: Супер Памп Шоу.
3: Супер Памп Шоу.
5: Только лучшая танцевальная музыка.
4: Супер Памп Шоу.
3: Сделай громче.
4: Get ready to pump.
6: Пламенный привет всем слушателям Energy FM. Четверг, 7 вечера, а это значит в эфире программа Super Pump Show. С вами диджей Игрун, впереди целый час отборной танцевальной электронной музыки. Свежие релизы, проверенные хиты и треки от ведущих мировых лейблов. Прибавьте громкость и оставайтесь на правильной волне.

На одном дыхании пролетел очередной выпуск Super Pump Show на Energy FM. Спасибо, что были с нами. Трек-лист и запись микса вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. С вами был DJ Grun. Всем хорошего вечера. Услышимся в следующий четверг. Пока.